ой, бедой, бедой, веселой, а сила, сила меня, ой, ой, по-лому пей, пей, так водой, свиты с ума и бейсбол, а тулю, пей, эй, эй, тоги, тоги, тоги, я бей.